Без кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

С вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

0: Мы группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Казак!

как-то жить, не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а какое самое большое в мире озеро?
3: Каспийское море.
0: Как это? Самое большое в мире озеро – это море?
3: Дело в том, что некоторые озера называются так из-за своих размеров. Они очень большие и глубокие, похожие на настоящие моря. Каспийское как раз такое.
0: Но зачем люди их называют морями? Можно же сказать «большое озеро».
3: Так исторически сложилось. Когда люди увидели эти огромные глубокие озера, решили назвать их морями. Они просто видели бескрайнюю гладь воды и думали, что где-то она соединяется с океаном. На самом деле Каспийское море выхода в океан не имеет.
0: А у моря он есть?
3: Да, это главное отличие морей от озер – выход в океан. Еще в морях вода соленая, а в озерах пресная. Но Каспийское море не совсем обычное озеро. Вода в нем все-таки солоноватая. Когда-то оно было частью Большого мирового океана, но потом поверхность Земли поднялась вокруг него, и проливы исчезли. Так море превратилось в озеро, а соленая вода осталась. Правда, реки, которые в него впадают, ее разбавили. И сейчас она в 3 раза менее соленая, чем в Черном море.
0: Ух ты! Можно, наверное, даже суп сварить. Без соли.
2: Папа знает.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья!
2: О-о-о!

0: Зак ФМ. Когда душа поет. Зак
1: ФМ. Сотни народов. И у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
2: Удж – старинный адыгский танец. Он относит нас к древним верованиям народа, когда танец исполнялся вокруг священного дуба, символа единства человека и природы в честь главного бога Тха. Хоровод посвящали разным событиям – встрече весны, урожая, Нового года. Любой праздник завершался этим танцем. Так создавалась особая энергетика, ведь круг объединяет. Стоя плечом к плечу, люди становятся сильнее, корнями прирастают к своей земле и традициям. Направление движения в танце, как и века назад, вслед за солнцем, в счастливую сторону. Удж — это простые ритмичные шаги. Сначала пары их исполняют отдельно, а потом образуют хоровод. Возможна импровизация, например, возгласы, которые означают обращение к Богу. Удж исполняют только незамужние и неженатые. Во время танца они знакомятся, могут проявить свою симпатию. Это единственный у адыгов танец, где юноша и девушка могут прикоснуться друг к другу и незаметным пожатием руки выразить чувства. Это танец согласия и взаимной симпатии, единства мыслей и душ. И сам Удж – душа адыгского народа.
0: Люба, братцы, 106.8 FM

0: дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете Казак ФМ. Не переключайтесь.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше

Казак ФМ. Казак ФМ.

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут знать курс лечения лучше профильного врача. Это наши соседи, вместо того, чтобы убрать за своей собакой на прогулке, с актерским профессионализмом делают вид, что это так и было. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баба

0: Русланчик, а ты смотришь прогноз погоды?
1: Не, Петрович, я не верю в экстрасенсорные способности.
0: Ой, во что ты веришь вообще, Русланчик?

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Решил я, значит, похудеть. Ну и по совету друзей решил после 6 не есть. Только водичку. Ну, вчера вот ночью встал, пошел на кухню, попил борща со сметаной.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

хорошо с Казак-ФМ. Казак-ФМ. Когда душа поет.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи хранят в телефоне номера бывших коллег, с которыми работали 15 лет назад, но не записывают номер тещи. Это наши соседи могут организовать срочное собрание жильцов дома просто потому, что скучно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Алло, Петрович.
1: О.
0: У меня это две новости, начну с хорошей. Ты же мечтал попасть в аквапарк, ты попадешь.
1: А плохая какая, Русланчик?
0: Я тебя заливаю.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Радиоканал Казак FM зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Мариша, а ты обруч с утра крутишь? А как же? И зарядку, и пробежку, и обруч. Все кручу в своей голове, пока не встану с кровати.
0: Шутки, прибаутки. Когда душа поет.

0: Почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а сколько километров занимает вся земля?
3: А ты готова услышать много цифр?
0: Я люблю цифры, особенно большие.
3: Ну хорошо, тогда слушай. Наша земля похожа на шар, но немного приплюснуты сверху и снизу, там, где находятся северные и южные полюсы. И диаметр Земли по экватору и по полюсам отличается. По экватору 12 756 километров, а по полюсам на 43 километра меньше. Еще можно измерить длину окружности Земли, например, по экватору. Она составляет чуть больше 40 тысяч километров. А еще люди вычислили площадь Земли — 510 миллионов квадратных километров.
0: Ого! А это сколько?
3: Это очень большая цифра. Если просто начать считать раз, два, три и так далее, и считать не переставая ни на секунду, до 510 миллионов досчитаешь за 16 с небольшим лет.
0: Хм, а как же это все тогда померили?
3: Для этого пользуются специальными сложными приборами и спутниками, а до их появления приходилось применять математические методы измерений.
0: А пешком Землю можно обойти?
3: Теоретически можно. И понадобится на это гораздо меньше времени, чем досчитать до 510 миллионов. Вот смотри, скорость пешехода 6 километров в час. Если идти в день, скажем, всего 6 часов, то чтобы обойти Землю по экватору, а это 40 тысяч километров, нужно около 1110 суток. Это чуть больше 3 лет.
0: Ух ты! Я готова прямо сейчас. Пойдем?
2: Папа знает.

0: 103 FM в Апшеронске. Уключай. На Казак FM анекдот от Трегубыча.
1: Доброе утречко, сержант Тарасенко. Что это вы, молодой человек, превышаете, да? Как вы могли такое подумать? Как я мог превысить? Ну, сами подумайте. Я еду к теще забирать жену домой.
2: Согласен, видимо, ошибочка произошла. Езжайте дальше.
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
0: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: «Казак-ФМ».
1: Здравствуйте. На радио «Казак-ФМ» начинается программа «Варенички по вашим письмам». В студии Виктория Никитюк. И я с удовольствием буду читать ваши послания. Они заранее прилетают к нам по адресу. 350-020, Краснодар, улица Северная, 279. На «Казак-ФМ» «Варенички по вашим письмам». Сегодня 6 июня, суббота. День рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Пушкинский день в России. А еще этот праздник известен нам как День русского языка. Нет, наверное, в России человека, который бы не знал эти строки. «Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина бесценно. И не секрет, что его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей и переводятся на десятки языков мира. Александра Пушкина называют основоположником современного русского литературного языка. Друзья, с праздником! А наша программа открывается сегодня вот каким письмом поздравлением. Свой 94-й день рождения встречает сегодня санаторий «Надежда» города Анапа. Радио «Казак-ФМ» от души поздравляет весь коллектив санатория во главе с генеральным директором Антоном Витальевичем Остапенко с замечательным днем. Ваш санаторий – это место, где здоровье встречается с заботой, где каждый день наполнен радостью и улучшением самочувствия. Вы заслуживаете глубочайшего уважения. Ваш труд, профессионализм и внимание к клиентам бесценны. Ваша работа – это настоящее призвание. Оно требует чуткости, терпения и высокой квалификации. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных достижений. Пусть каждый день приносит вам удовлетворение от выполненной работы, а ваши усилия всегда вознаграждаются улыбками и искренней благодарностью ваших пациентов. Пусть ваш санаторий процветает, а коллектив всегда будет дружным и сплоченным. Счастья, благополучия, новых вам успехов во всех начинаниях. Мы от всей души желаем вам всегда быть востребованными, а значит, нужными. И продолжать нести свою преданность любимому делу. Санаторий «Надежда», с днем рождения!
2: Я видел мир, и я скажу, когда я понял кое-что на свете –

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Поздравление в нашей программе звучит для вас, Василий Михайлович Демиденко из Сочи. С 60-летним юбилеем и с 12-летием создания фирмы «Нева» вас поздравляет коллектив вашей фирмы. Василий Михайлович – достойный руководитель и замечательный человек. Он внимательный и отзывчивый, грамотный руководитель. Василий Михайлович, от души желаем вам в день вашего 60-летия и в день создания вашего детища больших успехов, новых побед, интересных планов и воплощения их в жизнь. Вашим родным, близким, вам крепкого здоровья, большого счастья, любви и исполнения всего задуманного. Василий Михайлович, вас приветствует и поздравляет и радиостанция «Казак-ФМ» с юбилеем.

0: Казак ФМ.
1: Бабушка Зоя Леонтьевна Сокол поздравляет внучку Настеньку Пичморга с 12-летием. Желаю Насте крепкого-крепкого здоровья, успехов во всем и провести летние каникулы хорошо. Слушаться бабушку и маму. Пусть твои друзья всегда будут верными и самыми лучшими. К этим поздравлениям от бабушки Зои присоединяется мама Аня, дядя Ваня, тетя Люда и папа Саша. Настенька, поздравляем вас с днем рождения!

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Ириша из Москвы, наша постоянная радиослушательница, приветствует всех слушателей и сотрудников любимой радиостанции «Казак ФМ». От души хочу поздравить вас с Днем русского языка и днем рождения нашего легендарного русского поэта, которого знают не только в России, но и во всем мире – Александра Сергеевича Пушкина. Всем желаю мирного неба над головой, крепкого здоровья и счастливых лет. Ириша, и вам привет! Отправляем в Москву.

0: на Казак ФМ.
1: Сегодня очередную годовщину совместной жизни. Стальную свадьбу отмечают наши любимые дети. Это строчки следующего письма программы. Николай Николаевич и Юлия Петровна Титенко из Краснодара. Дорогие, с 11-й годовщиной вашей свадьбы. Сегодня вы отмечаете важный этап совместной жизни. И мы, ваши родители, гордимся и вами, и вашими достижениями. 11 лет вы шли рука об руку, преодолевая все трудности и радуясь каждому дню вместе. Вы доказали, что любовь, доверие и уважение могут преодолеть любые преграды. Так пусть же ваша жизнь будет наполнена счастьем, радостью и гармонией. Крепкого вам здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии для новых свершений. Пусть ваш дом всегда будет полон смеха, тепла и уюта. Берегите друг друга, любите и поддерживайте во всех начинаниях. Счастья вам и долгих лет совместной жизни. Горько с любовью кричат ваши родители, многочисленные родные, друзья и кумовья. Хутор Средний Чулбас. Николай и Юлия, мы желаем вам большого-пребольшого счастья и долгой, бесконечной любви.

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Валентина Степановна из Геогинской просит передать огромный привет и благодарность за чуткость, внимание и доброе сердце Татьяне Кимовне из Армавира. Я желаю этой замечательной женщине крепкого здоровья и хорошего настроения. А еще ангела-хранителя вам, Татьяна Кимовна.

0: Долгих на Казак ФМ.
1: Ирина Долгих из Темрюка дарит песню и поздравления с днем свадьбы, с 4-й годовщиной совместной жизни вам, Тамара Алексеевна и Алексей Юрьевич Безуглые. Вы не сразу встретили друг друга, друзья мои. Ваш путь к вашей любви был непрост. Но вот уже 4 года вы живете в любви и согласии. И еще 2 года у вас было до важного решения стать одним целым, одной семьей. Сегодня, глядя на вас, радуемся все мы, друзья, близкие и родные. И желаем вам долгого пути, счастливых лет. Будьте здоровы и Богом хранимы. Горько.

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Это письмо прилетело в нашу программу из Геленджика, написал Олег Петров. Он поздравляет любимую маму Анастасию Васильевну Петрову из станицы Каневская с 76-летием. И пишет: «Мамочка, тебе 76, но ты так же красива, стройна и молода. Никогда не забуду твоей любви, ласки и доброты. Низкий поклон тебе, родная моя, за все-за все. За то, что ты делала в детстве, в юности для меня, и как поддерживаешь меня сейчас. Милая мамочка, долгих тебе лет, бодрости духа, крепкого здоровья, сил, и никогда не отчаивайся. Все у нас будет хорошо. Я рядом. Твой сын Олег».
2: Здравствуй, мама. Уже в который раз

у нас дела, да как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. Да как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?

0: Сказки на Казак ФМ.
1: Для Виктории Арнавской из Краснодара с окончанием школы это поздравление от всех родных. Викочка, дорогая наша, вот и окончилось детство. Ты переходишь в новую жизнь. Скоро студенчество. И мы от всей души желаем тебе поступить туда, куда ты мечтаешь. Пусть все надежды и мечты исполнятся. Пусть друзья будут верными. И обязательно пусть будет любовь. Одна и навсегда. Будь счастлива с новым этапом твоей жизни. Очень любим тебя, дорогая. Всегда поддержим, верим в тебя и гордимся тобой.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Я приглашаю к радиоприемнику принимать поздравления вас, Вера Аскировна Литовская. С днем рождения вас поздравляет муж Александр Семенович. Верочка, невозможно передать мою любовь к тебе. Ты самый светлый, самый добрый, незаменимый мой человек. С Верой мы вместе уже 32 года. Это женщина с большой буквы. Своим благополучием, своим счастьем я обязан ей, дорогая моя. Главное, будь здорова. Пусть мирным будет небо над нашими головами. Детям нашим большого счастья. Я люблю тебя. Просто обожаю. Друзья, вот такими получились варенички по вашим письмам в эту субботу днем. С вами была ваша Виктория Никитюк. Я желаю вам берегите себя, берегите друг друга и берегите, ради Бога, вашу любовь. Потому что это важно. И до встречи на Казак ФМ. Вечерний выпуск программы выйдет в эфир сегодня в 18 часов.

0: за много-много лет.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Знаете, меня часто спрашивают: а ты ходишь в спортзал? Я отвечаю: конечно, каждый день. Мимо прохожу.
0: Шутки, прибаутки. Эх, Люба, братцы, 101 FM

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Тар – национальный музыкальный инструмент азербайджанского народа. В переводе означает «струна». Его корпус в виде двух чаш изготавливается из тутового дерева, которое распиливают зимой. В это время оно обладает хорошими звуковыми качествами, меньшим весом и не дает трещин. Открытая сторона затягивается мембраной из пузыря животного. Инструмент имеет 11 струн. К основным добавлены две так называемые «звонки». Они располагаются сбоку шейки и играют протяженные звуки в верхнем регистре. Тар во время исполнения держит у груди в горизонтальном положении, прижимая его корпус. А играют на нем при помощи плектра в форме зубца, сделанного из вишневого дерева или бычьего рога. Тар – главный гость на свадьбах, праздниках и концертах. Он считается музыкальным символом Азербайджана. Изображен на национальной валюте страны как на бумажных купюрах, так и на монетах. Это один из немногих национальных музыкальных инструментов, для которых специально создаются произведения. Искусство игры на таре и мастерство его изготовления включено в список шедевров устного и нематериального культурного наследия. Тар звучит, зовет и плачет, переживает разлуку и снова уносит вдаль воспоминаний. Тар — это голос азербайджанского народа. Это его душа.
2: Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В один из столичных колхозов приехал иностранец.
2: Интересуется, скажите, пожалуйста, а помидоры у вас растут?
3: Не, не растут. А огурцы?
4: Не, тоже не растут.
2: Погодите, может быть, вы их неправильно сажаете?
3: Сажаем? Не, ну ежели сажать, тогда, конечно, будут расти.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак

0: добрые соседи. С двумя вещами человек не состарится. Это доброе слово и доброе дело. Так говорят миролюбивые шорцы. В России их всего 13 тысяч человек, а в Краснодарском крае и того меньше – 10. Шорцев или кузнецких татар еще в 17 веке обнаружили русские казаки, когда пришли на Кузнецкую землю. Как и когда шорцы оказались в этих краях? Вопрос, который мучает ученых уже много лет. Достоверных архивных сведений нет, поэтому бытует с десяток версий, а потому все их озвучивать нет смысла. Лучше расскажу о том, что шорцы во все времена считались искусными охотниками. Но несмотря на то, что окрестные леса были полны дичи, мяса они ели очень мало. Дело в том, что у шорцев существовал обычай часть добычи отдавать любому прохожему, кого встречал охотник, возвращаясь из леса. Еще одну долю охотник отдавал сказочнику Кайчи, что развлекал его на охоте. Третью долю непременно нужно выделить семье, потерявшей кормильца. На того, кто этого обычая не соблюдал, мог рассердиться дух охоты. И тогда в лесу удачи не видать. У шорцев даже поговорка есть. Мясо убитой козы на охоте – мясо всего села. Мясо с подворья – мясо хозяина. Так что шорцы питались в основном ягодами да корешками, собранными в лесу. Распределение мяса от охоты до охоты строго регламентировалось. Самый вкусный кусочек приберегали для гостей. Для застолья тоже был свой обычай. Почетный гость должен был отрезать кусочек от того, что принесли ему, и бросить в огонь, чтобы покормить духов. Гостям никогда не подавали шейные позвонки или кость передней ноги. Грудинка доставалась хозяину дома. А уж женщинам и детям то, что оставалось, то есть требуха. Но шорцы при таком питании не унывали, лепили пелбен, ржаные пельмени с кедровыми орешками, размером с ладонь, и варили их в молоке. А еще пекли круглые пироги с самыми различными начинками. Про самый известный кузбасский деликатес, черемшу или колбу, ходят разные легенды. Считается, что такого сочного дикого чеснока нет больше нигде. Шорцы используют колбу как начинку к пирожкам или вареникам, а также делают из нее салаты и варенье. Не верите? А вот попробуйте. Вот вам рецепт салата из колбы по-шорски. Порезать мелко черемшу и огурцы, добавить сметану и посолить. Куда уж проще. Или вот варенье. На 2-3 пучка черемши берем 1,5 стакана сахара. Черемшу режем, засыпаем сахаром и варим на медленном огне 10-15 минут. Все, знаменитое шорское варенье готово. То-то сосед-шорец удивится, когда вы позовете его на чай, да с его-то национальным вареньем.
1: Добрые

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Привет, казаки!
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы!

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при покупке нового смартфона тщательно выбирают его цвет, чтобы потом надеть на него чехол другого цвета. Это наши соседи ходят в легких куртках до середины декабря, а в теплых трениках до мая.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, займи до зарплаты.
1: А когда у тебя зарплата, Русланчик?
0: А это при чем здесь? Я до твоей зарплаты занимаю, а потом как получишь, еще займу.

0: А ви бачили, що це?
1: Что кубанцы раньше называли словом «кляч»? Мы спросили у прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Человек, любящий разговаривать много.
3: Кляч? Я так думаю, это что-то связанное с лошадьми, наверное.
4: Такая кладчик, маленькая сумочка.
5: Это как кляча, только мужской род.
6: Кляч – что-то типа кляп.
7: Кляч – это мужчина с очень жестким характером.
1: На самом деле кляч – это петля, свитая из соломы или лозы. Скорее всего, такое приспособление могло использоваться в быту при выполнении различных задач по хозяйству. Мабуть и так.
8: Когда душа

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как-то раз мужик пришел домой в стельку, пьяный, все лицо в помаде, на одежде какие-то волосы рыжие, длинные. Жена, естественно, терпение потеряла, кричит на него: «Ну и что ты на этот раз придумаешь, паразит?»
2: «Дорогая, не поверишь, я с клоуном подрался».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: спрашиваю сына: ну когда ты уберешься в своей комнате? А он мне: время расставит все по своим местам.
1: Шутки, прибаутки.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: века, когда душа поет.
1: Всем привет! Я Татьяна Буланова. Приветствую слушателей радио «Казак-ФМ» и слушайте нашу новую песню с группы «Ламба Ильича. Дорога».

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, здоров, Сань, как дела, как жизнь?
2: Ой, ты знаешь, не очень. Занял тут знакомым 5000 баксов на пластическую операцию.
1: А, и чё, и чё?
2: Чё-чё, я теперь не знаю, как он выглядит.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Здоровье.
1: Соседи. Если у тебя нет друга, ищи. А если найдешь, береги. Так говорят и вены. В России их больше 19 тысяч, и большинство живет в республике Саха. 10 эвенов официально прописаны в Краснодарском крае. Сказать, когда именно возник этнос, невозможно. Известно только, что в 17 веке, когда на северные земли пришли первооткрыватели, то эвены уже занимали территорию от Лены до Охотского моря и от рек Алдана и Улье до Северного Ледовитого океана. Правда, тогда их называли ламуты, и жили они либо в верховьях гор, либо рядом с морем. Эвены появились в результате смешения эвенков с юкагарами и коряками. У них они переняли часть своих обычаев. Другую часть эвены заимствовали у народа саха, с которым тоже были соседями. Дружили настолько близко, что поменялся даже язык эвенов. К сожалению, на родном эвенском языке сегодня общаются единицы. В основном говорят либо на русском, либо на якутском. Возрождать родной язык эвены пытаются в школах, где его сегодня преподают детям. Но постоянно говорят на этом языке, в основном кочевники. И данный факт печалит тех, кто заботится о сохранении идентичности народа. Ведь родной эвенский язык практически не знает грубых и ругательных слов. Ругаться или кричать эвенам строго запрещено. Особенно если вы в горах, в лесу или на берегу реки. От крика может проснуться дух хозяина этих мест. И тогда мало не покажется. Эвены верят, что у каждой вещи, у каждого природного явления и даже у деревьев и камней есть своя душа. Они, как и многие северные народы, являются язычниками. В древние времена главным божеством у эвенов считалось солнце. Причем оно не имело ни женского, ни мужского рода. Ему поклонялись круглый год и изображали солнце на всей одежде. Был у эвенов и специальный обряд благодарения солнца за все хорошее, что оно посылает. Это круговой танец, похожий на наш хоровод. Взявшись за руки, танцующие эвены в этом танце двигаются по кругу, постепенно ускоряясь в определенном ритме, с определенными словами. Этих обычаев и традиций эвены придерживались до прихода православия. Потом в их жизненном укладе многое поменялось. Эвены какое-то время даже считались самым православным народом из всех сибирских народов. У них в хозяйстве даже существовал специальный олень для перевозки икон каждого хозяина при перекочевке. Сейчас, конечно, таких оленей нет, но вот иконы стоят во многих домах до сих пор.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только у наших соседей любая одежда, которая перестала быть парадно-выходной, автоматически становится дачно-повседневной. Это наши соседи могут включить телевизор на полную громкость в комнате и пойти пить чай на кухню. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты что такой грустный?
1: Меня вчера жена спросила, кем я мечтал стать в детстве. Ну, я ей ответил, никем. Она мне сказала, что у меня получилось.

0: ты так похудел? Да что ж эта зараза с тобою сделала? Она что, совсем тебя не кормит? Она что, совсем тебя не готовит? Мама, успокойтесь. Свадьба была только вчера.
1: Шутки, прибаутки. Эх, Люба, братцы. 99,2.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а рыбы могут жить без воды?
3: Нет, Нина, не могут. Потому что вода нужна рыбам, чтобы дышать.
0: Как это? Мы же без воды дышим?
3: Рыбы, как и все остальные животные, не могут жить без кислорода. Но их организм устроен совсем иначе, чем наш. Вместо легких

0: у них жабры, которые извлекают кислород из воды. Кстати, кислорода в воде содержится больше, чем в воздухе. Вода наполняется кислородом благодаря воздуху, фотосинтезу водных растений и дождю со снегом. Так вот, если рыбу вытащить на сушу, то без привычного ей доступа к кислороду она довольно быстро погибнет. Дышать как человек воздухом она не умеет.
1: А почему рыбы не тонут?
0: В этом им помогает плавательный пузырь. Этот особый орган расположен внутри тела рыбы под позвоночником и не дает ей тонуть. Вообще пузырь очень важен. Когда рыбе нужно подняться выше в воде, она его надувает. А если надо наоборот опуститься, то сдувает. Кстати, у некоторых рыб этого пузыря нет. Они живут в море. Это, например, акулы. Они не тонут только потому, что постоянно двигаются. Если акула остановится, тут же камнем пойдет на дно, потому что пузыря у нее нет.
1: Я тоже в бассейне, если не двигаюсь, на дно опускаюсь. Я акула, что ли?
2: Папа знает.

смог удержать. Губы, что коснулись руки, губы, что коснулись судьбы, и просто потеряли покой.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Петровна, а вот объясни, как ты это делаешь?
2: Что делаю?
1: Ну вот смотри, все наши мужики поехали на рыбалку. Значит, 100 пудов там пить будут, веселиться и так далее. Ну, все мы это прекрасно понимаем. А вот твой муж не поехал. Вот как ты это сделала?
2: Ой, да все очень просто. Набрала ему ванну с пеной, он дома и остался.
1: И что, вот так вот просто ванну с пеной набрала и все, и он остался?
2: Девочки, я вам говорю, монтажная пена кого хочешь остановит.
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут не только давать имена бездомным собакам, но и разговаривать с ними по пути домой. Это наши соседи могут съездить на рыбалку и поймать там только скандал от жены.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
2: Ба-ба-ба!

0: Петрович, а ты куда так быстро собираешься? Далеко уезжаешь?
1: К теще.
0: Никогда не видел, чтобы так сильно спешили к теще.
1: Так я от нее. Она к нам на выходные приехала. А я тогда пока у нее перекантуюсь. Ладно, давай, Русланчик, некогда мне.
0: Давай.

Добрый вечер. На радио «Казак ФМ» начинается программа «Варенички по вашим письмам». В студии Виктория Никитюк. Здравствуйте. 6 июня ежегодно мы отмечаем день рождения нашего с вами великого поэта Александра Сергеевича Пушкина и день русского литературного языка на календаре. Не любить Пушкина невозможно. Я знаю многих людей, которые наизусть знают Евгения Онегина. И многие просто на цитаты разобрали это величайшее произведение. Я скажу вам несколько своих любимых строк из Евгения Онегина. «Что может быть на свете хуже семьи, где бедная жена грустит о недостойном муже и днем, и вечером одна? Где скучный муж ей цену зная, судьбу, однако ж проклиная, всегда нахмурен, молчалив, сердит и холодно ревнив». Друзья, с пушкинским днем! Напомню, в программах выходного дня «Варенички по вашим письмам» звучат только письма, которые заранее прилетают к нам на радиостанцию «Казак ФМ» по адресу: город Краснодар, улица Северная, 279. «Варенички по вашим письмам». И я, как ведущая этой программы, обращаюсь к своим верным радиослушателям, кто все 15 лет пишет письма от руки, берет заветный конверт, а я разрешаю несколько писем на несколько дат, только чтобы отдельный листочек был для каждой заявки. И пишет письма, подписывает конверт, заполняет листочек, кого с чем поздравляют. Вы в своих письмах рассказываете какие-то жизненные истории. Это всегда интересно. Я бы хотела, чтобы мы все-таки вернули нашу программу в то же русло. В русло письма, письменного рассказа, который звучит в нашем эфире. Пишите письма, это прекрасно. Еще раз, наш адрес: 350-020, Краснодар, улица Северная, 279. Из поселка Щербиновский прилетело письмо от Валентины Ивановны Кузуб. Она поздравляет своих внучат Дениса Бардак и Эмилию Кузуб-Бардак с законным браком. Денис и Эмилия – жители поселка Восточный. 3 июня они отметили третью годовщину совместной жизни. Наш Дениска уже 4 года на СВО. Для всех нас это нелегко, но я от души поздравляю вас, мои внуки, с этой датой. В жизни желаю большой, светлой, чистой любви. Пусть это расстояние и ожидание еще сильнее скрепят ваши сердца. Дениска и Элечка, пусть время летит, только вы не стареете. Живите надеждой, друг друга жалейте. Храните любовь, обходите беду и счастливы будьте в долгом веку. Ваша бабушка. ПС. Продолжение следует. Мы все надеемся на скорую победу. И что наш Дениска вместе с другими ребятами вернется живым и невредимым. Валентина Ивановна, дорогая моя, обязательно все будет хорошо. Вернется ваш Денис с победой. Обнимет свою дорогую, любимую, ненаглядную Эмилию. И пожелаем им сегодня долгих-долгих лет счастливой жизни под мирным небом.

0: шутки на Казак-ФМ.
1: И еще в одном письме поздравление звучит для кумушки Лидии Ивановны Малышенко. Валентина Ивановна поздравляет вас, Лидия Ивановна, с 80-летним юбилеем. Мы познакомились с ней в далеком 1973 году. Мы молодой семьей приехали в этот поселок. Лида жила здесь. Мы стали работать вместе. В нашей семье появился сынок Коля. Она стала ему крестной. Это добрый, внимательный, замечательный человек. В любую минуту Лидия придет на помощь, подскажет, посоветует. Кумушка, я хочу пожелать тебе крепкого-крепкого здоровья и оставаться такой же хорошей на долгие-долгие годы. С юбилеем поздравляю, счастья и добра желаю. Пусть исполнятся мечты, и в душе цветут цветы. Доброты, здоровья, мира, чтобы все, что нужно было. Ярких дней и уважения, праздничного настроения, вдохновения и удачи. Только так и не иначе. Лидия Ивановна, с 80-летним вас юбилеем. От души поздравляю.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Это письмо от Алексея Новикова. Он очень просит передать привет его жене в Ростовскую область, в станицу Багаевская. Олеся, ты мое самое большое счастье. С тобой мир ярче, жизнь осмысленнее, а на сердце спокойнее. Я люблю тебя за все, за улыбку, за поддержку, за то, что ты просто есть. Спасибо, что ты моя жена и мать моих детей. Люблю тебя безмерно. Олеся, от Алексея, от супруга для вас в нашей программе эта песня.
2: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Всех юных радиослушателей с прошедшим Днем защиты детей, с наступившими каникулами и с летними денечками. Мы желаем вам счастливого детства, лучистого солнышка, искренних улыбок, любви и внимания ваших родных и близких. Замечательного летнего отдыха, добрых встреч и искренних надежных друзей. Будьте всегда счастливыми и в хорошем настроении. Музыкальные приветы шлем Артему, Арсению и Кире Горбачевым, дорогим нашим внукам Станицу Каневскую, Максиму Белоконь в Новороссийск. Счастья вам, мои любимые! Нам написала бабушка Анна Петровна Горбачева из хутора Труд. Ребята, с началом лета, с началом каникул, с праздником!

0: на Казак ФМ.
1: Жители станицы Каневская и хутора Труд отправляют большой привет за ленточку дорогим воинам, защитникам, волонтерам. Всем тем, кто стоит сегодня за мир. Всем тем, кто защищает Россию. Крепости духа, силы воли, ангела-хранителя, скорейшей победы ждем долгожданной встречи с вами. Для вас эта песня.

0: на Казак-ФМ.
1: Внучки Арина и Ариша – все родные, близкие, соседи и друзья. Приветствуют Фаину Васильевну Бирюк из Привольной и шлют ей свой музыкальный подарок. Мы желаем любимой бабушке здоровья покрепче, всего хорошего, всегда отличного настроения и заказываем для нее ее любимую песню. В нашем эфире звучит «Андалузская».

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Клубу «Молодая душа» огромный привет от всего сельского дома культуры. Всем желаем здоровья, счастья, мира и добра. Нашему любимому клубу «Молодая душа» процветания, быть веселыми, сплоченными и новых побед.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Нина Афанасьевна Яковенко от всех жителей станицы Каневской, от поселка Нефтянников приветствует всех участников СВО, наших защитников, с пожеланиями мира, крепкого здоровья, скорейшего возвращения к любимым, дорогим, родным людям. Личный привет летит Ивану Анатольевичу Любичу и Роману Анатольевичу, и Евгению Анатольевичу, бесталанным. Дорогие наши, гордимся вами и очень-очень ждем с победой.

0: Маяки на Казак-ФМ.
1: В село Белая Глина летит это поздравление от друзей и родных с 50-летием, золотым юбилеем для Сергея Викторовича Вороненкова. «Золото лет, для мужчины рассвет», пишут ваши родные и друзья. Сергей, дорогой наш, ты уже многого добился, а все лучшее и новые победы у тебя впереди. С золотом лет! Счастья и радости твоим родителям, Нине Васильевне и Николаю Николаевичу, вашим деткам Арине и Ирине, жене твоей красавицы Светлане Александровне огромный привет. Будьте счастливы и с юбилеем!

0: Яночки на Казак ФМ.
1: С новосельем в нашей программе поздравляют вас, Мария Андросова. Рита и Анна пишут: 3 года мы ждали этого грандиозного события. Машенька, ты молодец. Все сделала, как мечтала. Купила дом в Динской, сделала красивый ремонт. Теперь ждем твою семью и к вам на новоселье. Дорогая, пусть долгим будет твой счастливый путь. Пусть дом твой будет полон смеха, радости. Пусть всегда в нем будет тепло и уютно. С новой счастливой вехой твоей жизни. Друзья, каким бы ни был повод для поздравления в нашей программе, мы всегда радуемся тому, что в ваши дома заглянуло счастье. С вами и в этот вечер радиостанция «Казак ФМ». Завершена программа «Варенички по вашим письмам». Я, Виктория Никитюк, прощаюсь, но мы не прощаемся с вами на любимой волне. Помните, радио «Казак ФМ» работает для вас все 25, не 24, 25 часов в сутки. Всего вам самого-самого доброго и до встречи!

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Шибр – один из древнейших национальных инструментов Чувашии. Он похож на волынку. Воздушный резервуар шибра – кожаный мешок. Перед игрой его намачивают, чтобы он стал эластичным и не пропускал воздух. В мешок вставлена короткая деревянная трубка для вдувания воздуха и две мелодические свинцовые трубки. В прошлом шибр применялся при совершении религиозных обрядов, в том числе звучал на весеннем празднике венчание плуга и земли. Звуком инструмента приписывалась таинственная магическая сила. Чувашских волынщиков называли шибрс. Они обязательно участвовали во всех народных праздниках. Особым почетом волынщики были окружены на свадьбах.

Верхом на коне Шибрс сопровождал жениха в поездке за невестой. Музыкант во время свадьбы располагался на особом возвышении и на Шибре исполнял плясовые мелодии и наигрыши. Если на свадьбе было два волынщика, один из свиты жениха, другой из свиты невесты, то между ними завязывалась музыкальная битва. В настоящее время Шибр вытесняется гармоникой, но остается любимым музыкальным инструментом на праздниках. Ведь он — душа чувашского народа.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак».

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца, под морозную зимнюю стужей, под шальною пулей дурой. Человек, это жить не сдаваться.

А пока в поле дым, да и снег.

0: Жена говорит мужу: и что это мы тут вот делаем? И что это тут мы сидим? А что? Что-что? Мусор вынеси! Господи! Ну только присел! А что ты до этого делал? Что-что? Лежал!
1: Шутки!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Закодировался как-то мужик, ну, от этого дела. Ну, вы поняли. И вот месяц не пьет, второй, третий. И вдруг вечером закодированный мужик приползает домой на карачках. Жена, вызывай полицию.
2: А, что случилось?
1: Меня взломали!
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Как в доброй сказке, где герои помогают друг другу, так и в жизни. Сила нашей страны в согласии разных народов, в мудрости их предков, в красоте их языков и обычаев. Мы собрали воедино сказания разных народов России и воплотили в проекте «Сказочное время». Усаживайся поудобнее, малыш. Мы начинаем.
2: Русская народная сказка «Волшебное кольцо». Жил-был на свете бедный юноша. Однажды решил он пойти странствовать по свету, искать свое счастье. Пришел юноша в город, стал ходить по нему и вдруг увидел старушку, которая с трудом несла два больших тяжелых ведра. Решил юноша помочь ей. Подхватил он ведра и донес их до самого дома старушки. В доме у нее было много кошек и собак. Захотелось старушке отблагодарить юношу, и подарила она ему колечко, очень недорогое с виду.
3: «Кольцу этому цены нет. Если пожелаешь чего-нибудь, поверни его вокруг пальца. Тут все избудь».
2: Тут его. Вышел юноша из города, а кот и собака тут как тут. Наступил вечер. Они не заметили, как вошли в густой лес. Голодно стало путешественникам, и юноша решил испробовать силу кольца.
4: «Хочу есть и пить»,
2: – громко сказал. Сразу перед ним появилась еда и для него, и для кота с собакой. Обрадовался юноша и стал воображать, чего теперь он может пожелать. Потом повернулся он на бок и крепко заснул. Утром погода была чудесная. В лесу было очень даже хорошо. Юноша пошел дальше. Наконец добрался он до большого дворца. Там у окна сидела красавица. Увидел юноша девушку и сразу влюбился. «Пришло время жениться», – подумал он. Повернул он колечко и пожелал, чтобы напротив дворца девушки вырос другой дворец. Так и произошло. А вскоре молодые люди сыграли свадьбу. Как-то раз жена спросила мужа, как же ему удалось так быстро построить дворец. Юноша обо всем ей рассказал. И вот как-то после ссоры сняла она с его пальца кольцо и велела, чтобы его дворец перенесся на самую высокую гору. Когда юноша проснулся утром, то увидел, что жены нет, слуг нет, а он находится на вершине горы. Понял он, что случилось, и пригорюнился. Тогда друзья юноши, кот и собака, решили помочь хозяину. Отправились они в трудный путь за кольцом, цепляясь за камни и перепрыгивая пропасти. Поздней ночью, когда все уже спали, подошли они ко дворцу коварной жены. Собака осталась караулить, а кот пробрался к комнате, где спала обманщица. Но дверь оказалась запертой. Тогда кот поймал мышь. Та сначала прогрызла дырку в двери, а потом привела своего маленького мышонка, чтобы тот пролез и принес кольцо. Так и случилось. По дороге домой кот и собака стали ссориться. Каждый из них хотел сам принести кольцо хозяину. Когда юноша выслушал их, он долго и ласково гладил кота и собаку, пока те не помирились. Кольцо помогло ему снова перенести дворец на прежнее место, а дворец жены улетел за 39 земель. После того спрятал юноша волшебное кольцо в надежный сундук под 7 замками. И впредь только своим трудом получал то, что пожелает. Вот такая история, малыш.

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина. Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Татарская народная сказка «Знание дороже золота». Жил на белом свете один богач – Бай. Все его богатство заключалось в трех мешках золотых монет. И был у него один сын, которого он любил и души в нем не чаял. Когда тому исполнилось 18 лет, решил Бай отправить его в город за товаром, тем самым пытаясь приучить парня к торговле. И дал ему отец в дорогу мешок золотых монет. Отправился байский сын в путь. Шел он, шел и увидел на краю дороги школу, где обучали грамоте приезжих юношей. Сын Бая из любопытства вошел в нее. Его встретил аксакал, который сказал, что учит любого за мешок золотых. Байский сын сперва подивился столь высокой цене обучения. Он хотел истратить отцовские деньги на товар, как было велено. Но поучиться грамоте ему тоже очень хотелось. Ведь в свои 18 он ни разу не был в школе. Байским сыновьям это не полагалось. И он истратил их на учебу. Спустя некоторое время возвращается он домой. Отец спросил его про монеты и про товар. Сын ответил:
2: «Прости, Ати, я израсходовал все на знания».
1: Разозлился отец:
3: «Какие знания, сын? Много ли от них проку? Товара на них не купишь».
1: На следующий день купец дал юноше второй мешок золотых монет и вновь отправил за товаром. Поехал тот вдаль и на пути повстречал школу музыки. У знаний этой школы была та же цена, а парень так любил музыку и мечтал обучиться играть хотя бы на одном из музыкальных инструментов. Вернулся купеческий сынок через месяц, как и в прошлый раз, без товара и без денег. И тогда отец, узнав об этом, рассвирепел еще пуще прежнего.
3: «Без товара не возвращайся!»
1: Но тот нашел школу игры в шахматы и потратил последний мешок золотых на обучение в ней. Когда сын вернулся домой, отец даже не стал пускать его на порог.
3: «Ты мне более не сын! Ступай куда хочешь, лишь бы с глаз моих долой!»
1: И направился сын, куда глаза глядят. Проходя мимо дворца шаха, он увидел столпившийся народ.
2: «Что случилось?»
1: – спросил он у первого встречного.
4: «Шах устроил шахматный турнир, главный приз которого – царевна дочь. Желающих посостязаться много, а вот победить некому»,
1: – ответили ему. И тогда сын богача решил сам участвовать в состязании. И выиграл он у всех. Дошел до финала с непобедимым игроком. Самим шахом. Первый кон он правителю уступил. Зато следующие два победил. Разгневался шах.
3: «Следующая ставка – полцарства!»
1: Присутствующие затаили дыхание. И опять правитель проиграл. Появилась и другая ставка. Вторая половина царства. Байский сын получил и ее. И тогда собравшиеся стоя поприветствовали нового властителя. Новый шах повелел привести своего отца. Увидя родного сына на троне, отец его с первого раза не узнал. А сын, улыбнувшись, ему сказал:
2: «Зря ты меня ругал и выгнал из дома, ведь я все сделал правильно».
1: Тут и сказки конец. Доброй вам ночи, малыши.

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина. По пути с Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, я Татьяна Куртукова. Слушайте мою новую песню.

0: прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Ой, девочки, я такого мужчину встретила. Мечта. Заботливый, щедрый, внимательный, романтичный. Все так было хорошо. А потом я проснулась.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Скажи мне, дорогой, а вот что бы ты сделал, если бы вдруг я упала в речку?
2: Ну как что, я бы побежал, конечно, в соседнее село за помощью.
1: Подожди, но ведь это же далеко.
2: Ой, ты знаешь, для тебя, любимая, я бы и дальше побежал. Вот честное слово.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: братцы!
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: знаю я все. А там, чтобы жила моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

0: Любовь ты не берегла, на пороге ночка печальная.
1: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе, а вернуться к себе одному. Это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так не

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших! Казак FM.
1: Радиоканал «Казак FM» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
0: Эх, хорошо! С «Казак FM».

0: 105,4 FM Павловска. Включай.
1: Мы друг для друга дышим.
2: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.